0: ватан бе ту ҳам ҳаст, аммо бо ту зеботар аст.
1: Садои фарҳанг ин пайвандро рангин мегардонад.
2: Слушайте радио «Фарханг». Мы говорим о главном, о том, что объединяет поколения и формирует будущее. Радио «Фарханг» в эфире.
3: Радио «Фарханг» в эфире.

Уважаемые радиослушатели, в эфире рубрика «Все самое интересное». Сегодня мы подготовили для вас фразы великих людей, которые помогут начать все заново, вне зависимости от возраста. Чтобы продолжать получать позитивные эмоции, ни в коем случае не опускайте руки. Если пофантазировать, то жизнь похожа на путь по горному хребту, то вверх, то вниз, а потом снова вверх и вниз. А с течением жизни хочется вернуться в лагерь, на плато и больше никуда не идти. Выбор у каждой свой, но что интересного будет, если осесть на одном месте? В любом возрасте, после любой передряги, все можно начать заново. Цели никогда не должны быть простыми, они должны быть неудобными, чтобы заставить вас работать. Возраст – это всего лишь ограничение, которое вы кладете себе в голову. Не бойтесь неудач, потому что это ваш путь к успеху. Причина создает ограничения, но вы можете сделать многое, если верите в это всем своим сердцем. Тело может многое выдержать. Вам нужно только убедить свое сознание в этом. Секрет жизни в том, чтобы 7 раз упасть, но 8 раз подняться. Неудача – это просто возможность начать снова, но уже более мудро. Величайшая слава в жизни заключается не в том, чтобы никогда не падать, а в том, чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем. Успех не окончателен, провал не фатален. Имеет значение лишь смелость продолжить путь.

Я могу смириться с неудачей. Все их испытывают в чем-то. Но я не могу смириться с тем, что не попробовал.

Вчера я был умным, и поэтому я хотел изменить мир. Сегодня я стал мудрым, и поэтому я меняю себя.

0: Нам не дано вернуть вчерашний день, но то, что будет завтра, зависит от нас. У каждого есть возможность меняться и развиваться до последнего вздоха. Никогда не поздно, или в моем случае никогда не рано стать тем, кем ты хочешь стать. Временных рамок нет. Можешь начать когда угодно. Можешь изменить или остаться прежним. Правил не существует. Величайшая слава не в том, чтобы никогда не ошибаться, а в том, чтобы уметь подняться каждый раз, когда падаешь. Каждый раз, когда
1: падаешь. Ты знаешь, так хочешь.

Когда ты со мной, как секунды, часы, все в жизни понятно и ясно. Нет черной у нашей судьбы полосы. На сердце тепло и прекрасно. С тобой затихает душевная боль. Мне по сердцу стали рассветы. Узнал, наконец, что такое любовь, как зиму сменить может лето. Нам в жизни не нужно изысканных фраз. Тепло гонит прочь лютый холод, готов, как ребенок, подпрыгнуть под час. Хоть в жизни совсем уж не молод.

ты словно в пустыне водицы глоток, мороз греешь солнечным светом, пускай осуждают седой ему висок, но ближе тебя в мире нету. С тобой на душе тишина и покой, хандра и печаль улетают, я знаю, что буду навеки с тобой, ведь наша любовь не сгорает. Я счастлив с тобой.

Я счастлива с тобой. Не выразить словами, нет на земле таких прекрасных слов. Осыпал ты меня любовью и дарами и вел меня к себе под светлый свой покров.

Я счастлива с тобой. Пусть даже часто плачу, и мне идти порой бывает тяжело. Но ты со мной в беде, и в тех минутах мрачных, и в горе мне с тобой становится легко. Я счастлива с тобой. Ты мне, Господь, отрада. Не знаю, сколько дней мне по земле шагать, но я иду домой, душа безмерно рада. Там встретиться с тобой и петь, и ликовать. Я счастлива с тобой, и здесь, в земную доле, ты сохранишь меня для царства своего. Я счастлива с тобой, пусть беды, бури, боли огнем

0: опалят струны сердца моего. Я счастлива с тобой, я счастлива с тобой. И счастье кто отнимет? Пусть на земле еще мне слезы лить и лить, но встретишь ты меня там, в небесах, обнимешь и пригласишь меня с тобою вечно жить.
1: С тобою вечно жить.
0: Я счастлива с тобой.

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории – передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений.

Доброе время суток, дорогие наши соотечественники! В эфире просветительная программа «Культурные истории» на радио «Фарханг». С вами в студии Давлат.

Нусратулло Махсум. Нусратулло Махсум родился в 1881 году в городе селении Чашмаи Кози Каратегинского бегства. Княжество Бухарского эмирата, сейчас это территория Рашского района Республики Таджикистана. Родом из семьи Дихкан, Нусратулло с детства помогал родителям в их работе. В течение 3 лет обучался в местной мусульманской школе. В ранней молодости покинул родной дом и родные края в поисках работы и лучшей жизни на территорию Туркестанского края Российской империи, а точнее Ферганской области. С 1895 по 1906 год работал грузчиком и разнорабочим на частной фабрике русского купца в Коканде. И был уволен с этой работы за участие в антироссийских и антимонархических беспорядках на волне первой русской революции и бежал от преследований царской охранки в родное селение в Каратегине. В родной земле работал в собственном дихканском хозяйстве флот до 1920 года. Вскоре после свержения Бухарского эмира в декабре 1920 года Нусратулло Махсум вступил в ряды Российской коммунистической партии. После 25 января 1926 года на вопрос о партийной принадлежности в своем вопроснике он отметил, что заметив, что Всероссийская коммунистическая партия является защитником интересов всех трудящихся мира, в частности и ущемленных людей Востока, в 1920 году вступил в ее ряды, где и по сей день числюсь. Первой его руководящей должностью можно считать руководство Гарнским областным продовольственным комитетом по снабжению Красной Армии. В 1922-1923 годах он был уполномоченным Центрального исполнительного комитета Бухарской Народной Советской Республики по делам Восточной Бухары, а затем стал членом Чрезвычайной комиссии Центрального исполнительного комитета Бухарской Народной Социалистической Республики по делам Восточной Бухары. В 1923-1924 годах затем Нусратулло Махсум был заместителем председателя Гарнского революционного комитета. Далее возглавил Восточно-Бухарский областной исполнительный комитет. В сентябре 1924 года высшими органами государственной власти Среднеазиатских республик было принято решение о проведении национально-территориального размежевания Средней Азии. В силу этого 27 октября 1924 года вторая сессия Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик, исходя из ясно выраженной воли народов Средней Азии, удовлетворила ходатайство ЦИК Туркестанской автономной Советской Социалистической Республики 5-го Всебухарского и 5-го Всехорезского Курултаев Советов и утвердила решение второй сессии Центрального исполнительного комитета РСФСР о национальном размежевании и образовании новых советских социалистических республик и автономных областей. Для проведения национально-территориального размежевания Средней Азии была учреждена специальная комиссия. Данной комиссии было принято решение об образовании Таджикской автономной области в составе Узбекской Советской Социалистической Республики.

Председатель Центрального исполнительного комитета Восточной Бухари Нусратова Махсум после приезда из Душанбе в Ташкент, ознакомившись с протоколами комиссии по национально-территориальному размежеванию, обратился с письмом в Центральный комитет РКПБ на имя Иосифа Виссарионовича Сталина. В своем письме Нусратула Махсум требовал, чтобы Центральный комитет пересмотрел решение комиссии и принял такие значимые вопросы. Первое. О включении в состав Таджикистана Уратюбе, Худжанта, Канибадама, Исфари, Соха, Риштана, Учкургана и других местностей с преобладающим таджикским населением. Второе. О представлении Таджикистана возможности согласно принципам, которым были образованы Туркменистан и Узбекистан без каких-либо связей с Узбекистаном. Географическое положение и численность населения Таджикистана соответствует условиям для создания самостоятельной союзной республики. В интересах трудящихся таджиков в смысле их культурного и экономического развития является жизненно необходимым разрешить затронутые вопросы вышеизложенных направлений. Можно с уверенностью утверждать, что именно это письмо Нусратулла Махсума оказало влияние на изменение комиссии своего решения и вместо

26 ноября 1924 года в Ташкенте был образован Революционный комитет Таджикской автономной советской социалистической республики, председателем которого стал Нусратулло Махсум. В его состав вошли также Бутабой Дадабаев, Рахматулло Бабаджанов, Шириншо Шотимур, Абдулло Яр Мухаммедов. Под мудрым руководством Нусратулло Махсума Ревком Таджикской автономной советской социалистической республики провел большую работу по организации и налаживанию деятельности советов. Особенное внимание уделялось созданию и укреплению советского аппарата по административно-территориальному устройству и многим другим первоочередным вопросам становления молодой республики. В 1926 году в Таджикистане было решено создать выборные органы советской власти. Намечалось перейти от системы ревкомов к системе советов и вовлечь в их системе как можно больше дехкан. Революционный комитет Таджикской Советской Социалистической Республики 14 августа 1926 года принял постановление о начале избирательной кампании. В решении указывалось, что дехканин сам избирает власть, которая вручит защиту своих интересов хозяйственного и культурного возрождения страны. Главным итогом выборов явился созыв в декабре 1926 года первого учредительного съезда Советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов. Съезд рассмотрел и одобрил работу Ревкома за два года его существования. Было признано, что вся деятельность правительства и его политика верна, правильна и направлена к действительному обеспечению основных интересов основных масс дехканства. Всю полноту власти в республике съезд передал вновь избранному Центральному исполнительному комитету республики, поручив ему на основании Конституции Советского Союза к следующему съезду разработать Конституцию Таджикской автономной Советской Социалистической Республики. 12 декабря 1926 года состоялось первое заседание сессии ЦИК Таджикской Республики, на котором были проведены выборы президиума Центрального комитета и сформировано правительство Таджикистана Совет народных комиссаров. Председателем ЦИКа единогласно был избран Нусратулло Махсум, а председателем Совнаркома Абдукадир Мухиддинов. Нусратулло Махсум на первом заседании сессии публично заявил о том, что все мигранты, вынужденно покинувшие свою родину, без каких-либо сомнений могут вернуться на родину. Это публичное политическое заявление сыграло важную роль в возвращении таджикских беженцев на родину. Для сравнения, если в 1923 году в Восточную Бухару возвратилось 8 семей, то в 1926 году 6857 семей, то есть 35 тысяч человек. Нусратулло Махсум стал инициатором принятия закона о всеобщей амнистии, что создало благоприятные условия для возвращения на родину и политических мигрантов. Нусратулло Махсум также уделял особое внимание справедливому отношению к баям. Им было отмечено, что следует отличать бая от зажиточного крестьянина. Первый живет за счет ренты, а второй за счет своего труда и труда членов своей семьи. Именно благодаря своему гуманному отношению к народу он приобрел народное уважение. На протяжении трех лет Нусратулло Махсум возглавлял Таджикскую автономную советскую социалистическую республику, руководил и лично контролировал все осуществляемые проекты в республике. Нусратулло Махсумом была инициирована программа переселения населения с густонаселенных горных районов в долину реки Вахш. Им было отмечено, что в нашей стране много неиспользуемой земли. Необходимо поднять вопрос о переселении крестьян, живущих в горных регионах. Кроме того, Нусратулло Махсум возглавлял таджикскую элиту борцов за присоединение к Таджикистану таджикских областей, оставшихся за пределами республики в составе Узбекской республики. В 1929 году, благодаря правительству Таджикской автономной советской социалистической республики под руководством Нусратулло Махсума, республика была выделена из состава Узбекской советской социалистической республики. Официально выделение было произведено путем передачи Таджикской автономной республики Худжанского округа, что привело к составлению численности населения более 1 миллиона человек. Выделившись из состава Узбекистана, Таджикистан стал 7-й союзной республикой. Это привело к образованию самостоятельной республиканской компартии и созданию 16 октября 1929 года Центрального исполнительного комитета Таджикской Советской Социалистической Республики, председателем которого был единогласно избран Нусратулло Махсум.

Продолжая свою политику, направленную на благоустройство страны, Нусратулло Махсум были инициированы крупные проекты. Так, в целях увеличения посевной площади, предназначенной для хлопководства, в 1931 году в Таджикистане было принято решение о строительстве Вахсова канала, который орошал бы свыше 94 тысячи гектара посевной земли. Председатель СИК Таджикистана Нусратулло Махсум уделял особое внимание вопросам, связанным со строительством Вахского канала. В этой связи им на добровольной основе призывались деканы горных районов Таджикистана на строительство Вахского канала. Именно благодаря его усилиям был построен Вахский канал, который привел к значительному развитию экономики республики. На заседании Политбюро Центрального комитета ВКП 5 декабря 1930 года умеренная позиция таджикского руководства по отношению к зажиточному крестьяну в период коллективизации была признана ошибочной. Следуя этой резолюции, 27 декабря 1933 года 4-я чрезвычайная сессия Центрального исполнительного комитета Таджикской Советской Социалистической Республики освободила от занимаемых должностей Нусратулло Махсума и председателя СНК Таджикистана Абдурахима Ходжибаева за антипартийную и во многих случаях антисоветскую политику. Председатель Совета национальностей Таджибаев потребовал снятия Нусратулло Махсума с поста председателя ЦИК СССР во время сессии 4 января 1934 года. ЦИК одобрил данное решение, заменив его другим представителем Таджикистана Рахимбаевым. Нусратулло Махсум был командирован в Москву для учебы во Всесоюзной плановой академии. Затем 8 июля 1937 года был несправедливо арестован в Москве и приговорен к высшей мере наказания. 15 декабря 1957 года военная коллегия Верховного суда, рассмотрев постановление Генеральной прокуратуры Союза Советских Социалистических Республик по вновь открывшимся обстоятельствам в силу отсутствия состава преступления, отменила приговор в отношении Нусратулло Махсума. Постановлением Президиума 26 июня 1964 года Нусратулло Махсум был посмертно реабилитирован. 9 сентября 2006 года указом президента Республики Таджикистан Нусратулло Махсум посмертно удостоен звания Герой Таджикистана. Из выступления лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, на церемонии открытия бюста Нусратулло Махсума Рашт 27 июня 2006 года. Нусратулло Махсум, один из руководителей республики, проявляя чрезвычайную смелость и политическую отвагу, прилагал самоотверженные усилия для справедливого территориального размежевания, боролся за возрождение национального облика таджикского народа и подчеркивал, что таджики должны быть признаны в качестве одного из древнейших народов Центральной Азии, имеющего многотысячелетнюю историю и культуру именно благодаря исключительным заслугам и усилиям таких достойных сынов и патриотов таджикской нации, сегодня наше государство стало независимым. В истории самопознания таджикской нации имена этих выдающихся сынов записаны золотыми буквами, и они навсегда останутся в памяти таджикского народа. В те годы, когда Нусратулло Махсум исполнял обязанности председателя Центрального исполнительного комитета республики, была проделана такая обширная, созидательная и конструктивная работа, которую наш народ не видел на протяжении предыдущих веков. Это прежде всего создание новых структур государственного управления, развитие всех отраслей народного хозяйства, строительство дорог, повышение уровня грамотности народа, организация школ и различных курсов профессионального обучения, привлечение женщин к государственным делам и другие эффективные мероприятия. С именем этого преданного сына нации тесно связан целый период в истории таджикского народа, очень сложный и судьбоносный, а также великие свершения нашей страны. Нусратулло Махсум в полном смысле этого слова был выдающимся представителем таджикской нации. Вместо того, чтобы воздать должное его огромным заслугам и усилиям по возрождению государственности таджиков, он стал жертвой шовинистических обвинений и жестокой несправедливости со стороны недоброжелателей таджикского народа. Чтобы восстановить историческую истину, сегодня мы должны высоко оценить заслуги и подвиг этого верного сына и борца, патриота таджикского народа.
установлением бюста Нусратулла Махсума мы не только увековечим его имя, но и дадим урок сегодняшнему и будущим поколениям нации, чтобы они были последователями таких истинных патриотов своего народа и с глубоким чувством национального самосознания прилагали усилия для обустройства и процветания нашей любимой родины. Пусть жизнь этого благородного человека станет для каждого из нас жизненным уроком, а его вклад в развитие нашего государства и нации, повышение статуса Таджикистана на международной арене послужит нам поучительным примером. Напомним нашим слушателям, что на прошлой неделе горсть земли с места захоронения Нусратулла Махсума, Ширин Шоши Тимура, героев Таджикистана, были доставлены из России в Таджикистан. Отправку капсул с землей с места захоронения выдающихся государственных деятелей Таджикистана в Москве организовали Министерство иностранных дел России и Таджикистана при содействии правительственных комиссий обоих стран. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ранее обратился к российскому руководству с просьбой о перезахоронении их останков. 19 мая лидер нации лично встретил капсулы с землей захоронения героев в аэропорту города Душанбе. После этого их отправили в Центральную соборную мечеть столицы, где была совершена заупокойная молитва. Капсулы с землей с места захоронения на Донском кладбище города Москвы национальных героев Таджикистана Нусратулла Махсума и Ширин Шоши Тимура погребены на мемориальном кладбище Лучоб на севере Душанбе, где покоятся известные личности Таджикистана. Таджики должны постоянно помнить поучительные уроки далекой и не столь отдаленной истории, не утрачивать политическую бдительность, высоко ценить национальное единство, мир, стабильность, безопасность, спокойствие общества и в целом достижение независимости нашего государства, которые достались нам дорогой ценой, и защищать их как основу существования нации и дальнейшего развития национальной государственности. Уважаемые земляки и слушатели радио «Фарханг», с вами на волне 106.5 был Давлат Назаров. Вы слушали радиокомпозицию из цикла «Герой Таджикистана».

Радио Фарханг. Здесь каждое слово наполнен смыслом, каждый звук отражает богатое культурное наследие. Мы бережно храним традиции и открываем новые грани искусства и познания. Желаем, чтобы эти мгновения стали для вас моментом просвещения, вдохновения, спокойствия и внутреннего света. Радио Фарханг. Слушайте нас сердцем.

Культурные истории. Культурные истории. Культурные истории погружают вас в мир просвещения, истории, науки, традиций, искусства и литературы через призму различных культурных контекстов и через судьбы народов и цивилизаций. Культурные истории. Передача, которая помогает вам осмыслить идентичность, память и связь поколений.

Доброе время суток, дорогие наши соотечественники! В эфире просветительная программа «Культурные истории» на радио «Фарханг». С вами в студии Давлат Назаров. В последнем десятилетии 20 века нашему народу были навязаны трагические и страшные события, что было направлено на уничтожение таджикской нации. Однако горький исторический опыт, исконная мудрость нашего народа позволили за короткий срок победить и прийти к миру, стабильности и национальному единству, благодаря чему все жители страны приступили к построению нового независимого государства, отвечающего требованиям времени. Сегодня в нашей очередной истории будет подробно изложена жизнь человека, прошедшего путь от простого рабочего до первого руководителя советского Таджикистана. Нусратулло Махсум. Нусратулло Махсум родился в 1881 году в горном селении Чашмай-Кози Каратыгинского бегства. Княжество Бухарского Эмирата, сейчас это территория Рашского района Республики Таджикистана. Родом из семьи Дихкан, Нусратулло с детства помогал родителям в их работе. В течение 3 лет обучался в местной мусульманской школе. В ранней молодости покинул родной дом и родные края в поисках работы и лучшей жизни на территорию Туркестанского края Российской империи, а точнее Ферганской области. С 1895 по 1906 год работал грузчиком и разнорабочим на частной фабрике русского купца в Коканде. И был уволен с этой работы за участие в антироссийских и антимонархических беспорядках на волне первой русской революции и бежал от преследований царской охранки в родное селение в Каратыгине. В родной земле работал в собственном дихканском хозяйстве флот до 1920 года. Вскоре после свержения Бухарского эмира в декабре 1920 года Нусратулло Махсум вступил в ряды Российской коммунистической партии. После 25 января 1926 года на вопрос о партийной принадлежности в своем вопроснике он отметил, что, заметив, что Всероссийская коммунистическая партия является защитником интересов всех трудящихся мира, в частности и ущемленных людей Востока, в 1920 году вступил в ее ряды, где и по сей день числился. Первой его руководящей должностью можно считать руководство Гарнским областным продовольственным комитетом по снабжению Красной армии. В 1922-1923 годах он был уполномоченным Центрального исполнительного комитета Бухарской Народной Советской Республики по делам Восточной Бухары, а затем стал членом Чрезвычайной комиссии Центрального исполнительного комитета Бухарской Народной Социалистической Республики по делам Восточной Бухары. В 1923-1924 годах затем Нусратулло Махсум был заместителем председателя Гарнского революционного комитета. Далее возглавил Восточно-Бухарский областной исполнительный комитет. В сентябре 1924 года высшими органами государственной власти Среднеазиатских республик было принято решение о проведении национально-территориального размежевания Средней Азии. В силу этого 27 октября 1924 года вторая сессия Центрального исполнительного комитета Союза Советских Социалистических Республик, исходя из ясно выраженной воли народов Средней Азии, удовлетворила ходатайство ЦИК Туркестанской автономной Советской Социалистической Республики 5-го Всебухарского и 5-го Всехорезского Курултаев Советов и утвердила решение второй сессии Центрального исполнительного комитета РСФСР о национальном размежевании и образовании новых советских социалистических республик и автономных областей. Для проведения национально-территориального размежевания Средней Азии была учреждена специальная комиссия. Данной комиссии было принято решение об образовании Таджикской автономной области в составе Узбекской Советской Социалистической Республики.

председатель Центрального исполнительного комитета Восточной Бухари Нусратова Махсум после приезда из Душанбе в Ташкент, ознакомившись с протоколами комиссии по национально-территориальному размежеванию, обратился с письмом в Центральный комитет РКПБ на имя Иосифа Виссарионовича Сталина. В своем письме Нусратова Махсум требовал, чтобы Центральный комитет пересмотрел решение комиссии и принял такие значимые вопросы. Первое. О включении в состав Таджикистана Уратюбе, Худжанта, Канибадама, Исфари, Соха, Риштана, Учкургана и других местностей с преобладающим таджикским населением. Второе. О представлении Таджикистана возможностей согласно принципам, которым были образованы Туркменистан и Узбекистан без каких-либо связей с Узбекистаном. Географическое положение и численность населения Таджикистана соответствует условиям для создания самостоятельной союзной республики. В интересах трудящихся таджиков в смысле их культурного и экономического развития является жизненно необходимым разрешить затронутые вопросы вышеизложенных направлений. Можно с уверенностью утверждать, что именно это письмо Нусратулу Махсума оказало влияние на изменение комиссии своего решения, и вместо таджикской автономной области была образована Таджикская автономная советская социалистическая республика.

26 ноября 1924 года в Ташкенте был образован Революционный комитет Таджикской автономной советской социалистической республики, председателем которого стал Нусратулло Махсум. В его состав вошли также Бутабой Дадабаев, Рахматулло Бабаджанов, Ширинсо Шотимур, Абдулло Ярмухамедов. Под мудрым руководством Нусратулло Махсума Ревком Таджикской автономной советской социалистической республики провел большую работу по организации и налаживанию деятельности советов. Особенное внимание уделялось созданию и укреплению советского аппарата по административно-территориальному устройству и многим другим первоочередным вопросам становления молодой республики. В 1926 году в Таджикистане было решено создать выборный орган советской власти. Намечалось перейти от системы ревкомов к системе советов и вовлечь в их системе как можно больше дехкан. Революционный комитет Таджикской Советской Социалистической Республики 14 августа 1926 года принял постановление о начале избирательной кампании. В решении указывалось, что дехканин сам избирает власть, которая вручит защиту своих интересов хозяйственного и культурного возрождения страны. Главным итогом выборов явился созыв в декабре 1926 года первого учредительного съезда Советов рабочих, дехканских и красноармейских депутатов. Съезд рассмотрел и одобрил работу Ревкома за два года его существования. Было признано, что вся деятельность правительства и его политика верна, правильна и направлена к действительному обеспечению основных интересов основных масс дехканств. Всю полноту власти в республике съезд передал вновь избранному Центральному исполнительному комитету республики, поручив ему на основании Конституции Советского Союза к следующему съезду разработать Конституцию Таджикской автономной Советской Социалистической Республики. 12 декабря 1926 года состоялось первое заседание сессии ЦИК Таджикской Республики, на котором были проведены выборы президиума Центрального комитета и сформировано правительство Таджикистана, Совет народных комиссаров. Председателем ЦИКа единогласно был избран Нусратулло Махсум, а председателем Совнаркома Абдукадир Мухиддинов. Нусратулло Махсум на первом заседании сессии публично заявил о том, что все мигранты, вынужденно покинувшие свою родину, без каких-либо сомнений могут вернуться на родину. Это публичное политическое заявление сыграло важную роль в возвращении таджикских беженцев на родину. Для сравнения, если в 1923 году в Восточную Бухару возвратилось 8 семей, то в 1926 году 6857 семей, то есть 35 тысяч человек. Нусратулло Махсум стал инициатором принятия закона о всеобщей амнистии, что создало благоприятные условия для возвращения на родину и политических мигрантов. Нусратулло Махсум также уделял особое внимание справедливому отношению к баям. Им было отмечено, что следует отличать бая от зажиточного крестьянина. Первый живет за счет ренты, а второй за счет своего труда и труда членов своей семьи. Именно благодаря своему гуманному отношению к народу он приобрел народное уважение. На протяжении трех лет Нусратулло Махсум возглавлял Таджикскую автономную советскую социалистическую республику, руководил и лично контролировал все осуществляемые проекты в республике. Нусратулло Махсумом была инициирована программа переселения населения с густонаселенных горных районов в долину реки Вахш. Им было отмечено, что в нашей стране много неиспользуемой земли. Необходимо поднять вопрос о переселении крестьян, живущих в горных регионах. Кроме того, Нусратулло Махсум возглавлял таджикскую элиту борцов за присоединение к Таджикистану таджикских областей, оставшихся за пределами республики в составе Узбекской республики. В 1929 году, благодаря правительству Таджикской автономной советской социалистической республики под руководством Нусратулло Махсума, республика была выделена из состава Узбекской советской социалистической республики. Официально выделение было произведено путем передачи Таджикской автономной республики Худжанского округа, что привело к составлению численности населения более 1 миллиона.

миллиона человек, выделившись из состава Узбекистана, Таджикистан стал седьмой союзной республикой. Это привело к образованию самостоятельной республиканской компартии и созданию 16 октября 1929 года Центрального исполнительного комитета Таджикской Советской Социалистической Республики, председателем которого был единогласно избран Нусратулло Махсумов.

Продолжая свою политику, направленную на благоустройство страны, Нусратулло Махсум были инициированы крупные проекты. Так, в целях увеличения посевной площади, предназначенной для хлопководства, в 1931 году в Таджикистане было принято решение о строительстве Вахсова канала, который орошал бы свыше 94 тысячи гектара посевной земли. Председатель СИК Таджикистана Нусратулло Махсум уделял особое внимание вопросам, связанным со строительством Вахского канала. В этой связи им на добровольной основе призывались деканы горных районов Таджикистана на строительство Вахского канала. Именно благодаря его усилиям был построен Вахский канал, который привел к значительному развитию экономики республики. На заседании Политбюро Центрального комитета ВКП 5 декабря 1930 года умеренная позиция таджикского руководства по отношению к зажиточному крестьяну в период коллективизации была признана ошибочной. Следуя этой резолюции, 27 декабря 1933 года 4-я чрезвычайная сессия Центрального исполнительного комитета Таджикской Советской Социалистической Республики освободила от занимаемых должностей Нусратулло Махсума и председателя СНК Таджикистана Абдурахима Ходжибаева за антипартийную и во многих случаях антисоветскую политику. Председатель Совета национальностей Таджибаев потребовал снятия Нусратулло Махсума с поста председателя ЦИК СССР во время сессии 4 января 1934 года. ЦИК одобрил данное решение, заменив его другим представителем Таджикистана Рахимбаевым. Нусратулло Махсум был командирован в Москву для учебы во Всесоюзной плановой академии. Затем 8 июля 1937 года был несправедливо арестован в Москве и приговорен к высшей мере наказания. 15 декабря 1957 года военная коллегия Верховного суда, рассмотрев постановление Генеральной прокуратуры Союза Советских Социалистических Республик по вновь открывшимся обстоятельствам в силу отсутствия состава преступления, отменила приговор в отношении Нусратулло Махсума. Постановлением Президиума 26 июня 1964 года Нусратулло Махсум был посмертно реабилитирован. 9 сентября 2006 года указом президента Республики Таджикистан Нусратулло Махсум посмертно удостоен звания Герой Таджикистана. Из выступления лидера нации, уважаемого Эмомали Рахмона, на церемонии открытия бюста Нусратулло Махсума Рашт 27 июня 2006 года. Нусратулло Махсум, один из руководителей республики, проявляя чрезвычайную смелость и политическую отвагу, прилагал самоотверженные усилия для справедливого территориального размежевания, боролся за возрождение национального облика таджикского народа и подчеркивал, что таджики должны быть признаны в качестве одного из древнейших народов Центральной Азии, имеющего многотысячелетнюю историю и культуру именно благодаря исключительным заслугам и усилиям таких достойных сынов и патриотов таджикской нации, сегодня наше государство стало независимым. В истории самопознания таджикской нации имена этих выдающихся сынов записаны золотыми буквами, и они навсегда останутся в памяти таджикского народа. В те годы, когда Нусратулло Махсум исполнял обязанности председателя Центрального исполнительного комитета республики, была проделана такая обширная, созидательная и конструктивная работа, которую наш народ не видел на протяжении предыдущих веков. Это прежде всего создание новых структур государственного управления, развитие всех отраслей народного хозяйства, строительство дорог, повышение уровня грамотности народа, организация школ и различных курсов профессионального обучения, привлечение женщин к государственным делам и другие эффективные мероприятия. С именем этого преданного сына нации тесно связан целый период в истории таджикского народа, очень сложный и судьбоносный, а также великие свершения нашей страны. Нусратулло Махсум в полном смысле этого слова был выдающимся представителем таджикской нации. Вместо того, чтобы воздать должное его огромным заслугам и усилиям по возрождению государственности таджиков, он стал жертвой шовинистических обвинений и жестокой несправедливости со стороны недоброжелателей таджикского народа. Чтобы восстановить историческую истину, сегодня мы должны высоко оценить заслуги и подвиг этого верного сына и борца, патриота таджикского народа. Установлением бюста Нусратулло Махсума мы не только увековечим его имя, но и дадим урок сегодняшнему и будущим поколениям нации, чтобы они были последователями таких истинных патриотов своего народа
и с глубоким чувством национального самосознания прилагали усилия для обустройства и процветания нашей любимой Родины. Пусть жизнь этого благородного человека станет для каждого из нас жизненным уроком, а его вклад в развитие нашего государства и нации, повышение статуса Таджикистана на международной арене послужит нам поучительным примером. Напомним нашим слушателям, что на прошлой неделе горсть земли с места захоронения Нусратулло Махсума, Ширин Шоши Тимура, героев Таджикистана, были доставлены из России в Таджикистан. Отправку капсул с землей с места захоронения выдающихся государственных деятелей Таджикистана в Москве организовали Министерство иностранных дел России и Таджикистана при содействии правительственных комиссий обоих стран. Президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, ранее обратился к российскому руководству с просьбой о перезахоронении их останков. 19 мая лидер нации лично встретил капсулы с землей захоронения героев в аэропорту города Душанбе. После этого их отправили в Центральную соборную мечеть столицы, где была совершена заупокойная молитва. Капсулы с землей с места захоронения на Донском кладбище города Москвы национальных героев Таджикистана Нусратулло Махсума и Ширин Шошо Тимура погребены на мемориальном кладбище Лучоб на севере Душанбе, где покоятся известные личности Таджикистана. Таджики должны постоянно помнить поучительные уроки далекой и не столь отдаленной истории, не утрачивать политическую убедительность, высоко ценить национальное единство, мир, стабильность, безопасность, спокойствие общества и в целом достижение независимости нашего государства, которые достались нам дорогой ценой, и защищать их как основу существования нации и дальнейшего развития национальной государственности. Уважаемые земляки и слушатели радио «Фарханг», с вами на волне 106.5 был Давлат Назаров. Вы слушали радиокомпозицию из цикла «Герой Таджикистана».